0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: ты.
1: Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Ka-ching. Всегда хорошая музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
1: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Амин».

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега. Can't touch this.

0: 106,9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Сергей Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 23, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Минпросвещение планирует утвердить новый стандарт обучения для старшеклассников. Главные изменения затронут точные и естественные науки. Уроки математики, физики, химии и биологии хотят сделать более прикладными, с акцентом на знания, которые могут пригодиться школьникам в будущей профессии. Кроме того, в перечень результатов обучения официально будут включать навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Предполагается, что обновленная программа для учеников 10-11 классов начнет действовать с 1 сентября 2027-го. Визовый центр Кипра с понедельника возобновит прием документов в Самаре. Об этом сообщило посольство республики в нашей стране. Всего в России работают 4 диппредставительства Кипра. Это посольство в Москве, а также генконсульство Кипра в Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. В Самаре прием документов будет осуществляться через центр BLS International. Визовый сбор для всех, кто старше 12, составит 90 евро. Для детей 6-12 лет – 45 евро. Прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен в середине июня. Волга у берегов Самары и Тольятти прогрелась до плюс 23 градусов и позеленела. Об этом сообщает портал 63.ru. Напомню, оптимальной для купания считается температура воды плюс 22 градуса. Цветение Волги обычно начинается с приходом жары и достигает пика в августе-сентябре. К стартовавшему пляжному сезону в Самарской области подготовили более 50 зон отдыха. Купаться рекомендуется только в официально оборудованных местах, где дно обследовано и дежурят спасатели. Полностью полезного в медицинском смысле мороженого не существует, рассказали врачи. Сам по себе десерт содержит сахар и жиры и является высококалорийным. В это же время самым безобидным вариантом для организма человека является классическое мороженое или сливочное мороженое с максимально простым составом. Здоровому человеку небольшая порция мороженого время от времени не навредит. Главное, даже в жару, не заменять этим десертом полноценный прием пищи. Вин Дизель объявил о старте съемок финального «Форсажа». Актер сообщил, что производство «Fast Forever» началось. 11-й и последний фильм франшизы должен выйти 17 марта 2028-го. «Я на площадке, люди пашут, работают невероятные команды», — сказал Дизель в ролике и поблагодарил зрителей за терпение. По его словам, последние 3.5 года команда билась над тем, чтобы сделать самый впечатляющий финал. Режиссером остается Луи Летерье, снявший предыдущую часть саги. Добавлю, что официального состава актеров компания Universal пока не называла. Сборная Норвегии обыграла Бразилию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Дублем у победителя отметился Эрлинг Холланд. В составе бразильцев отличился Неймар. Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал. Доллар на сегодня 77 рублей 23 копейки. Евро 88 рублей и 3 копейки.
2: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет ясно без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Омега.

0: радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.08. Температура в Тольятти плюс 23. Сегодня понедельник, 6 июля. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 12 минут, температура в Тольятти плюс 23. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя выхода из тени. Ну, вы получите только то, над чем трудились до этого. Никаких внезапных бонусов ждать не стоит. Тельцы. Возможно, конфликты и споры, но они в итоге окажутся полезными. Если планировались большие покупки, лучше пока повременить, не тратьте деньги. Близнецы. Вы почувствуете себя так, как будто сорвали джекпот. Неделя принесет ощущение перемены, прорыва, которого вы так давно ждали. Раки. Неделя максимально обостренных чувств и вдохновения. Вы, наконец, поверите в свои силы, знания и накопленный опыт. Львы. Время комфорта и бытовых наслаждений. Идеальная неделя для отпуска. Хотя, возможно, события, которые перевернут ваше представление о чем-то. Девы. Неделя системного разбора полетов. Вы сможете обнаружить все недостающие фрагменты пазла. Будьте внимательны к информации от других. Весы. Время быть финансово внимательными. Не стоит делать больших вложений и разбрасываться деньгами просто так. Вас может подвести самоуверенность. Скорпионы. Неделя закрытия счетов. Вам нужно избавиться от долгов и пересмотреть бюджет. Разберитесь со всеми неприятными вопросами. Стрельцы. Возможны споры или открытия, которые изменят вашу личную реальность. У вас будет возможность изменить свою жизнь, если захотите. Козероги. Придется принять несколько волевых решений. Перед каждым из них берите паузу, чтобы не наломать дров. Водолеи. Неделя планов, но не действий. Где-то точно придется отступить. Доверяйте внутреннему голосу и работайте над созданием альянсов. Рыбы. Ваши цели лежат в области партнерства и доверия. Некоторые союзы могут развалиться, но вы увидите, что это к лучшему.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.
3: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Радио Омега, песни, под которые просто приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 7:19, температура в Тольятти плюс 23. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
3: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.33, температура плюс 23, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Над Самарской областью этим утром закрыли небо. Режим «Ковер» действует с 6 часов. Курумыч временно не выпускает и не отправляет самолеты. Согласно данным онлайн-табло авиаузла, на улице задержаны 5 рейсов. Водители предупредили о многокилометровых пробках из-за ремонта на одном из оживленных участков трассы М5. Работы ведутся на 10-километровом отрезке магистрали от села Большая Рязань до подъезда к Жигулевску. Сегодня Кипр возобновит прием заявлений россиян на визы. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в нашей стране. Прием документов будет осуществляться через центры BLS International в 8 городах, в том числе в Самаре. Норвегия в 1/8 финала обыграла Бразилию благодаря дублю Эрлинга Холланда в концовке матча. Бразилец Неймар в добавленное время сократил отставание ударом с пенальти. Итог 1-2. Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «МДС. Мебельный дом» на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 23. Днем будет ясно без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.39, температура плюс 23. На календаре понедельник, 6 июля. В этот день родились такие известные личности, как голливудский актер-режиссер Сильвестр Сталлоне, французская актриса Ева Грин, российский император Николай I, 43-й президент США Джордж Буш-младший и всемирно известный художник Марк Шагал. В 1885 году, 6 июля, впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка «Пломбир ванильный» без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
6: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского 38А.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.44. Температура плюс 23. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери вести сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 23. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 23, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Визовый центр Кипра сегодня возобновляет прием документов в Самаре. Об этом сообщило посольство республики в нашей стране. Всего в России работают 4 диппредставительства Кипра. Это посольство в Москве, а также генконсульство в Петербурге.

0: в Краснодаре и Екатеринбурге. Визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро. Для детей 6-12 лет – 45 евро. Прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен в середине июня. Программа кредитных каникул по ипотеке для семей с детьми станет шире с этой осени. Закон подписал президент Путин. Льготный период будет действовать не полгода, как сейчас, а до полутора лет. В первые 6 месяцев проценты начисляться не будут, а с 7 по 18 оплату по процентам можно будет отложить и погасить позже равными частями после того, как будут выплачены текущие обязательства. Оформить каникулы по ипотеке можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления ребенка. Документ вступит в силу с 1 сентября. Он распространится на тех, кто взял ипотеку до этой даты. Воспользоваться отсрочкой можно будет только единожды. Долги тольяттинцев за вывоз мусора достигли 74 миллионов рублей. Об этом, ссылаясь на данные рекоператора, сообщили в мэрии Автограда. Там предупредили, что рост задолженности может спровоцировать и мусорный коллапс, когда оператор просто не сможет качественно предоставлять услуги. Неплатежи напрямую влияют на график вывоза отходов и расчеты с подрядными организациями. Из-за дефицита средств перевозчики сталкиваются с трудностями при обслуживании техники и закупке топлива, что в конечном итоге приводит к переполненным контейнерным площадкам в разных районах города. Волга у берегов Самары и Тольятти прогрелась до плюс 23 градусов и позеленела. Об этом сообщает портал 63.ru. Напомню, оптимальной для купания считается температура воды плюс 22 градуса. Цветение Волги обычно начинается с приходом жары и достигает пика в августе-сентябре. К стартовавшему пляжному сезону в Самарской области подготовили более 50 зон отдыха. Купаться рекомендуется только в официально оборудованных местах, где дно обследовано и дежурят спасатели. Сборная Англии, обыграв команду Мексики, в третий раз подряд вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Встреча 1-8 в Мехико завершилась со счетом 3-2. В составе победителей один мяч забил нападающий Гарри Кейн, дублем отметился полузащитник Беллингем. Под руководством Томаса Тухеля англичане в 13 встречах одержали 12-ю победу. В 1-4 финала сборная Англии 12 июля встретится с Норвегией, которая чуть раньше, благодаря дублю Эрлинга Холланда, обыграла Бразилию. Доллар на сегодня 77 рублей 23 копейки. Евро 88 рублей и 3 копейки.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 23. Днем будет ясно без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Как мы росли. Лето. Мама зовет домой, и дома ждет вкусный бутерброд с нутеллой. Вспомните сами и подарите незабываемые моменты своим детям. Шоколадной пастой «Нутелла». В супермаркетах «Миндаль». Шоколадная паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 399,99. «Миндаль». Делаем бесценные моменты вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.09, температура в Тольятти плюс 23. Правда ли, что экономический старт определяет доходы человека на годы вперед? В этом разберемся через 10 минут на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.16, температура плюс 23. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей «Всего света» ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
6: Телефон рекламной службы 510 210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 23. Днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Кипр сегодня возобновляет прием заявлений россиян на визы. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в нашей стране. Прием документов будет осуществляться через центры BLS International в 8 городах России, в том числе в Самаре. Автомобилистов предупредили о возможных заторах из-за ремонта трассы М5. Речь идет о 10-километровом участке, начиная от 946-го километра в районе села Большая Рязань до подъезда к Жигулевску. Работы здесь продлятся до конца лета. В Самаре согласовали штрафы за брошенные вне стоянок электросамокаты. Для компании они составят до 20 тысяч рублей. Городские власти намерены запретить размещать электросамокаты и их стоянки на территориях общего пользования. Сборная Англии обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Матч в Мехико закончился со счетом 3-2. За выход в полуфинал англичане поспорят с норвежцами, которые чуть раньше со счетом 2-1 обыграли бразильцев.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет ясно без осадков, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.37, температура плюс 23. На календаре понедельник, 6 июля. Сегодня Всемирный день поцелуя, профессиональный день архитектора в России и день финансовой службы МВД РФ. В ночь с 6 на 7 июля славяне начинают праздновать канун Ивана Купалы. А в 1946 году в этот день родился Сильвестр Сталлоне. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.43. Температура плюс 23. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной. И написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 23. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сертификат на сумму 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 5-5.

0: 5555.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 23, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химча.

0: Так.
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба, ознакомиться с которой можно, перейдя по ссылке. При переходе по ней обман продолжается по классическим сценариям со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве, кто из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность. Визовый центр Кипра с сегодняшнего дня возобновит прием документов в Самаре. Об этом сообщило посольство республики в нашей стране. Всего в России работают 4 диппредставительства Кипра. Это посольство в Москве, а также генконсульство в Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. В Самаре прием документов будет осуществляться через центр BLS International. Визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро. Для детей 6-12 лет – 45 евро. Напомню, прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен в середине июня. Водителей предупредили о многокилометровых пробках из-за ремонта на одном из оживленных участков трассы М5. Работы ведутся на 10-километровом отрезке магистрали от села Большая Рязань до подъезда к Жигулевску. Из-за сокращения числа полос и высокой интенсивности движения в часы пик на этом участке могут возникать серьезные заторы. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок. Ремонт этого участка трассы М5 продлится до конца лета. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение. Таковы результаты исследования сервиса Работа.ру. 6% респондентов сообщили, что получили одновременно повышение в должности и зарплате. 15% только в зарплате, 2% только в должности. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. Каждому десятому зарплату повысили на треть. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Впервые с 2019 года никто из россиян не дошел до четвертьфинала Уимблдона. Дальше всех прошел Роман Сафиулин, который начинал турнир с квалификации в статусе 132-й ракетки мира. Он уступил в 1/8 финала Новаку Джоковичу. В женском разряде последней проиграла Людмила Самсонова в третьем круге. На 4 предыдущих розыгрышах Уимблдона, на которые допускали россиян, наши теннисисты доходили как минимум до четвертьфинала. Доллар на сегодня 77 рублей 23 копейки. Евро 88 рублей и 3 копейки.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет ясно без осадков, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 23. Сегодня понедельник, 6 июля. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сертификат на сумму 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Подробности, организаторы и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Что именно? Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Что именно? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды, целый миллион капелек.
7: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
10: Звоните 700.

0: Аку. Хочу арбуз.
1: Освежит ваш день легко бренд Тольятти молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy арбуз клубника.
2: Здоровым быть легко с Тольятти молоко.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 16 минут, температура в Тольятти плюс 23. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Что именно? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя выхода из тени. Но вы получите только то, над чем трудились до этого. Никаких внезапных бонусов ждать не стоит. Тельцы, возможно, конфликты и споры, но они в итоге окажутся полезными. Если планировались большие покупки, лучше пока повременить, не тратьте деньги. Близнецы, вы почувствуете себя так, как будто сорвали джекпот. Неделя принесет ощущение перемены, прорыва, которого вы так давно ждали. Раки, неделя максимально обостренных чувств и вдохновения. Вы, наконец, поверите в свои силы, знания и накопленный опыт. Львы, время комфорта и бытовых наслаждений. Идеальная неделя для отпуска. Хотя, возможно, события, которые перевернут ваше представление о чем-то. Девы, неделя системного разбора полетов. Вы сможете обнаружить все недостающие фрагменты пазла. Будьте внимательны к информации от других. Весы. Время быть финансово внимательными. Не стоит делать больших вложений и разбрасываться деньгами просто так. Вас может подвести самоуверенность. Скорпионы. Неделя закрытия счетов. Вам нужно избавиться от долгов и пересмотреть бюджет. Разберитесь со всеми неприятными вопросами. Стрельцы. Возможны споры или открытия, которые изменят вашу личную реальность. У вас будет возможность изменить свою жизнь, если захотите. Козероги. Придется принять несколько волевых решений. Перед каждым из них берите паузу, чтобы не наломать дров. Водолеи. Неделя планов, но не действий. Где-то точно придется отступить. Доверяйте внутреннему голосу и работайте над созданием альянсов. Рыбы. Ваши цели лежат в области партнерства и доверия. Некоторые союзы могут развалиться, но вы увидите, что это к лучшему.
3: Радио Омега. Тольятти.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 23. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Что именно? 510-225. Доброе утро. Какие мысли?
1: Доброе утро. Версия есть, что похудеть.
0: Каждый пятый считает, что нужно похудеть. Отличная версия. Да. Спасибо. Давайте еще думать. 510-225. А что у вас?
2: Мы считаем, что каждый пятый делает платеж за квартиру следующий.
0: Вот это уже интереснее, ближе к теме. Спасибо. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
6: Реклама. Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
7: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
8: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
9: Только 8 июля в питомнике «Ёлы-палы» гортензия Summer Love со скидкой 50%. Для самых смелых приходите в свадебных образах, белое платье, фата, костюм. Получите гортензию в подарок. Ждем вас 8 июля. Подстепки «Фермерская 14А». «Ёлы-палы». Подробности на сайте ёлы-палы.ру.
10: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 23. Днем ожидается 25-27 градусов без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Что именно? Хотите подсказку? Ответ связан с домом. 510-225, как вы считаете?
1: Дорожку перед поездкой.
0: Спасибо за версию, но я имел в виду какую-то более активную деятельность, так скажем. 510-225, доброе утро, какие мысли?
2: Может, убраться в квартире, сделать генеральную уборку, приехать и будет чисто.
0: Сделать генеральную уборку – это абсолютно правильный ответ.
2: Ух ты, спасибо.
0: Браво, как вас зовут?
2: Елена.
0: Елена, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сертификат на сумму 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Елена, поздравляю.
2: Спасибо большое. Я Елена Иванова с улицы Молодогвардейская. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
3: Здравствуйте. Самарские коммунисты определились с кандидатами, которые примут участие в сентябрьских выборах. Михаил Матвеев попробует переизбраться в Госдуму по 163-му округу. Его помощник, депутат Думы Самары Дмитрий Асеев, стал кандидатом по 24-му округу в губернскую Думу. В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников. Она действовала в течение 5 часов. Крумыч возобновил прием и выпуск самолетов. Водители предупредили о многокилометровых пробках из-за ремонта на одном из заживленных участков трассы М5. Работы ведутся на 10-километровом отрезке магистрали от села Большая Рязань до подъезда к Жигулевску. Из-за сокращения числа полос и высокой интенсивности движения в часы пик на этом участке могут возникать серьезные заторы. Сборная Англии обыграла Мексику и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Матч в Мехико закончился со счетом 3-2. За выход в полуфинал англичане поспорят с Норвегией, которая чуть раньше со счетом 2-1 обыграла бразильцев.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет ясно без осадков, ветер западный 2-3 метра в секунду, температура плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.41, температура плюс 23. На календаре понедельник, 6 июля. В этот день родились такие известные личности, как голливудский актер-режиссер Сильвестр Сталлоне, французская актриса Ева Грин, российский император Николай I, 43-й президент США Джордж Буш-младший и всемирно известный художник Марк Шагал. В 1885 году, 6 июля, впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9, телефон 2-11-11-2.
4: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
5: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsis.rf.

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.47. Температура плюс 23. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери вести сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 23. Несколько минут назад Елена с улицы Молодогвардейской разгадала невероятный вопрос от радио «Омега». Он звучал так. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Что именно? Генеральную уборку. Вот правильный ответ. Елену поздравляем, она получает в подарок 1000 рублей в виде сертификата на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Новый

0: УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гиганта «Цампо» по суперцене 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 24, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников. Она действовала в течение 5 часов. Курумыч возобновил приемы и выпуск самолетов. К этому часу, согласно данным онлайн-табло Самарского авиаузла, на вылет задерживаются 11 рейсов. Крупнейший региональный хлебокомбинат Самарский БКК стал чисто семейным бизнесом. 94% акций предприятия официально принадлежат его директору и ее сыну Лидии Владимиру Ерошиным. Информация об актуальной структуре собственников компании впервые раскрылась только сейчас, сообщает Самарское обозрение. По данным системы Spark Interfax, в 2025-м выручка предприятия составила 2 миллиарда 800 миллионов рублей, чистая прибыль 127 миллионов. В течение прошлого года Самарский БКК инвестировал более четверти миллиарда рублей в модернизацию производства. Фигурантом уголовного дела стал ученый Самарского университета. Молодой профессор кафедры неорганической химии заподозрен в хищении денег, выделенных на научные исследования. Схема могла быть следующей. По мнению следствия, профессор, возглавляя научный коллектив, требовал от своих сотрудников возврата части получаемой ими зарплаты, объясняя, что эти деньги пойдут на выполнение научного проекта. За 5 лет он мог похитить порядка 5 миллионов из 27 миллионов рублей, выделенных в качестве гранта российским научным фондом. Ранее фигурантами похожего уголовного дела стали сразу 3 руководителя Самарского университета. Самарское рекотделение КПРФ утвердило список кандидатов на предстоящих выборах в сентябре.

0: В общеобластную часть списка вошли Алексей Лескин, Михаил Усов и действующий депутат Госдумы Михаил Матвеев. По одномандатным округам выдвинуты 25 человек. Помощник Матвеева, депутат Думы Самары Дмитрий Асеев, стал кандидатом по 24-му округу в Губернскую Думу. Напомню, выборы продлятся 3 дня, 18, 19, 20 сентября. В регионе изберут депутатов Государственной и Губернской Дум. Зумеры в России стали чаще искать работу инженеров и электриков, сообщает агентство РИА со ссылкой на аналитиков Авито работы. Наибольший рост интереса россиян в возрасте 18-24 лет зафиксирован в профессии инженера-механика. Число резюме увеличилось в 2,5 раза. Средние зарплатные ожидания по этой специальности составили 114 тысяч рублей в месяц. Почти вдвое чаще молодые соискатели стали искать работу инженера производственно-технического отдела, администратора, электрика и садовника. Ожидаемый по этим профессиям доход от 50 до 106 тысяч рублей. Доллар на сегодня 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки.
1: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем будет ясно без осадков, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.10, температура в Тольятти плюс 24. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров, если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худший показатель у Citroёn C3, Dacia и Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper E. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 10.19 в Тольятти, температура плюс 24. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
4: Реклама. В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17 00.
5: Телефон рекламной службы 510 210.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.33, температура плюс 24, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В самарском аэропорту Курумыч задерживается на вылет 14 рейсов. Авиаузел не принимал и не отправлял самолеты в течение 4 часов. Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты около 10 утра. Авиакомпании начали выполнять рейсы по скорректированному графику. Вода у берегов Самары и Тольятти прогрелась до плюс 23 градусов и позеленела. Об этом сообщает портал 63.ru. Напомню, оптимальной для купания считается температура воды плюс 22 градуса. Цветение Волги обычно начинается с приходом жары и достигает пика в августе-сентябре. В Самарской больнице Пирогова появится новое приемное отделение. Для него возведут модульное здание между двумя хирургическими корпусами. Сейчас ведется подготовка площадки. До нового отделения закупят томограф, эндоскопическое оборудование и рентген. Также на его базе будет организовано стационарное отделение скорой медпомощи. Крылья Советов на выезде уступили Спартаку в контрольном матче. Игра состоялась в субботу в рамках подготовки к новому сезону РПЛ. Крылья проиграли со счетом 2-3. Следующая игра запланирована на 11 июля. На выезде самарцы встретятся с казанским Рубином.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем будет ясно без осадков, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.39, температура плюс 24 градуса. На календаре понедельник, 6 июля. Сегодня Всемирный день поцелуя, профессиональный день архитектора в России и день финансовой службы МВД РФ. В ночь с 6 на 7 июля славяне начинают праздновать канун Ивана Купалы. А в 1946 году в этот день родился Сильвестр Сталлоне. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.42. Температура плюс 24. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной, и написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой, или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 24 градуса. Говорят, что в парламенте Великобритании предложили запретить сериал «Маша и Медведь». Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей через пару минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
3: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы. 510 210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 24, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Пассажиры десятков самарских рейсов как на вылет, так и на прилет столкнулись с задержками в Курумыче. Сегодня в регионе на 4 часа вводились ограничения в аэропорту. Их сняли в районе 10 часов утра. В направлении из Самары к этому часу задерживается 16 рейсов, в том числе в Анталию, Батуми, Ташкент и Хургаду. Примерно столько же рейсов задерживается на прилет. Водители предупредили о многокилометровых пробках из-за ремонта на одном из оживленных участков трассы М5. Работы ведутся на 10-километровом отрезке магистрали от села Большая Рязань до подъезда к Жигулевску. Из-за сокращения числа полос и высокой интенсивности движения в часы пик на этом участке могут возникать серьезные заторы. Водители просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок. Работы продлятся до конца лета. Визовый центр Кипра сегодня возобновляет прием документов в Самаре. Об этом сообщило посольство республики в нашей стране. Всего в России работают 4 диппредставительства Кипра. Это посольство в Москве, а также генконсульство в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро, для детей 6-12 лет – 45 евро. Прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен в середине июня. В Самаре согласовали штрафы за брошенные вне стоянок электросамокаты. Для компании они составят до 20 тысяч рублей. Городские власти намерены запретить размещать электросамокаты и их стоянки на территориях общего пользования. Для этого появятся специально оборудованные парковочные зоны. Соответствующую разметку нанесут на 180 локациях. Кроме того, в Самаре запретят ездить на электросамокатах в туристическом центре, в частности, по пешеходной улице Ленинградской. Среднемесячная зарплата в апреле составила в Самарской области 81,5 тысячи рублей. За год сумма увеличилась почти на 9%.

0: сообщает Самарастат. По данным статистического ведомства, зарплаты выше 100 тысяч рублей значатся только в трех сферах – IT, страховании и добыче полезных ископаемых. Доллар на сегодня 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО – Автозаводский рынок. На Автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня – минус 10% на все в столовой рынка и в отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти плюс 24, днем будет ясно без осадков, ветер западный – 2-3 метра в секунду, температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 11.11. Температура в Тольятти плюс 24. Сегодня утром Елена с улицы Молодогвардейской разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Что именно? Генеральную уборку. Вот правильный ответ.
1: Я Елена Иванова с улицы Молодогвардейская. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Елену поздравляем, она получает в подарок 1000 рублей в виде сертификата на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди у нас Эд Ширан, Perfect, а еще Алена Свиридова, розовый фламинго, через минуту на Радио Омега.
2: Реклама.
3: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
5: Целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
9: Только 8 июля в питомнике «Ёлы-палы» гортензия «Summer Love» со скидкой 50%. Для самых смелых приходите в свадебных образах, белое платье, фата, костюм. Получите гортензию в подарок. Ждем вас 8 июля. Подстепки «Фермерская 14А». Ёлы-палы. Подробности на сайте ёлы-палы.ру.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Ed Sheeran – Perfect. 11:22, температура в Тольятти плюс 24. Говорят, что самые безопасные города мира находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Их название можно узнать на сайте 106.9 FM.ru в разделе «Новости». Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Зиверт, Лайф, а также Сандра и Hit of the Night. Через минуту на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. Элтон Джон, Blessed. 11:34, температура в Тольятти плюс 24. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Пассажиры десятков самарских рейсов столкнулись с задержками в Курумыче. Этим утром аэропорт не принимал и не выпускал самолеты в течение 4 часов. Ограничения сняли в районе 10 часов. Согласно данным онлайн-табло, 14 самолетов сейчас задерживаются на вылет и примерно столько же на прилет. В Самаре стартовали общественные обсуждения о внесении изменений в правила благоустройства. Горожанам, в частности, предлагают высказать мнение о размещении самокатов на улицах. Слушания продлятся до 6 августа. Долги тольяттинцев за вывоз мусора достигли 74 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на данные рекоператора сообщили в мэрии Автограда. Там предупредили, что рост задолженности может спровоцировать мусорный коллапс. Неплатежи напрямую влияют на график вывоза отходов и расчеты с подрядными организациями. Российские фигуристы получили 4 квоты для участия в юниорском этапе Гран-при в Китае. Он пройдет в августе. Россиянам выделили по одной лицензии в каждом виде. Женское и мужское одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. При этом на следующий этап юниорского Гран-при в Риге россиянам квот не выделено.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24. Днем будет ясно без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Игла Черри, Save Tonight. 11:48, температура в Тольятти плюс 24. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это тройка лучших хитов минувших десятилетий. Лили Вуд и Робин Шульц, молитва в до мажоре. Beloved, Sweet Harmony. А еще Bad Boys Blue, A World Without You. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsiz.ru.
3: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Среди хитов высшей пробы из золотой коллекции. В Тольятти почти 12, температура плюс 24. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Легкого вам понедельника и продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка пломбир ванильный без заменителя молочного жира 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, 12 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 26. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Над Самарской областью сегодня были сбиты беспилотники. Об этом говорится в сводке Минобороны. Всего на территории России было перехвачено и уничтожено более 500 дронов. Режим «Беспилотная опасность» действовал в губернии с 4 часов утра. В районе Крумыча на несколько часов закрывали воздушное пространство. Сейчас авиакомпании вылетают из Самары по скорректированному расписанию. На вылет задерживаются более 10 рейсов. Владельцы американских горок в парке «Дружба» в Самаре обязали демонтировать остатки конструкции аттракциона. Судебное решение также касается ограждения, туалета, трансформаторной подстанции и сцены. У компании есть 30 дней на освобождение территории. Споры вокруг этого участка длились несколько лет. Срок аренды земли истек давно, а в 2025-м суд окончательно признал, что у предпринимателей нет прав собственности на оставшиеся объекты. В Самаре стартовали общественные слушания о внесении изменений в правила благоустройства. Горожанам, в частности, предлагают высказать мнение о размещении самокатов на улицах. Слушания продлятся до 6 августа. Городские власти намерены запретить размещать электросамокаты и их стоянки на территориях общего пользования. Для этого появятся специально оборудованные парковочные зоны. Соответствующую разметку нанесут на 180 локациях. Долги тольяттинцев за вывоз мусора достигли 74 миллионов рублей. Об этом, ссылаясь на данные рекоператора, сообщили в мэрии Автограда. Там предупредили, что рост задолженности может спровоцировать и мусорный коллапс. Неплатежи напрямую влияют на график вывоза отходов и расчеты с подрядными организациями. Из-за дефицита средств перевозчики сталкиваются с трудностями при обслуживании техники и закупке топлива, что в конечном итоге приводит к переполненным контейнерным площадкам в разных районах города. УЕФА поддержит Бельгию в скандале с отменой красной карточки американскому игроку. Союз европейских футбольных ассоциаций планирует опубликовать заявление, в котором выступит на стороне бельгийцев, сообщает издание «Политико» со ссылкой на источники. По информации издания, УЕФА и Королевская бельгийская футбольная ассоциация сейчас обсуждают дальнейшие шаги, однако решение пока не приняли. Ранее

0: ФИФА отменила красную карточку, которую судья показал нападающему сборной США Балагуну за фол в матче против Боснии и Герцеговины. В результате Балагун сможет выйти на следующий матч как раз против сборной Бельгии. По данным Guardian, отменить дисквалификацию Балагуна ФИФА заставил Дональд Трамп личным звонком руководству организации. Доллар на сегодня 77 рублей и 23 копейки. Евро 88 рублей и 3 копейки.
1: На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей. С НДФЛ. График работы 3 дня через 1. С 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 7 июля во вторник в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 18-20. Завтра днем 26-28 градусов. Сейчас Тольятти плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Дэвид Гетта и Сия на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного продолжения понедельника. Пусть день будет легким и успешным. Об истории драгоценности, которую, как считают археологи, впервые начали использовать для украшения еще полудикие люди в глубокой древности, Анна Романова будет рассказывать минуты через 4. Еще раньше послушаем группу «Танцы минус» на радио Омега.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей, а твоя улыбка отражается в благодарных глазах, твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Группа «Танцы минус» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего, и где через пару-тройку минут послушаем новинку от Мелиан Фармер. Прямо сейчас на радио «Омега» Анна Романова. Спонсор «Горячей десятки» на 106,9 FM ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Это группа Кошин на радио Омега «Золотые хиты». В Тольятти половина первого, в продолжение часа на 106.9 FM, примерно 10 минут музыки без остановок. Дуа Липа на подходе с суперхитом «Гудини», а сейчас на радио «Омега» краткий выпуск новостей. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлы, черепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Кипр сегодня возобновляет прием заявлений россиян на визы. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в нашей стране. Прием документов будет осуществляться через центры BLS International в 8 городах России, в том числе в Самаре. Автомобилистов предупредили о возможных заторах из-за ремонта трассы М5. Речь идет о 10-километровом участке, начиная от 946-го километра в районе села Большая Рязань до подъезда к Жигулевску. Работы здесь продлятся до конца лета. В Самаре согласовали штрафы за брошенные вне стоянок электросамокаты. Для компании они составят до 20 тысяч рублей. Городские власти намерены запретить размещать электросамокаты и их стоянки на территориях общего пользования. Сборная Англии обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Матч в Мехико закончился со счетом 3-2. За выход в полуфинал англичане поспорят с норвежцами, которые чуть раньше со счетом 2-1 обыграли бразильцев.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр Кровли.
0: На радио Омега о погоде на завтра. Во вторник, 7 июля, в Тольятти ясно будет. Осадков не обещают. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящую ночью плюс 18-20. Завтра днем 26-28 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладкая, а в общем знакомая.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, 13:01, на улице плюс 26. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Подтверждение значимых действий в интернете через МАКС или СМС может стать обязательным. Об этой инициативе сообщает Forbes. Как пишет издание, Минцифры предположительно предлагает включить данную норму в третий пакет антифрод мер, закрепив ее на уровне федерального закона. При этом в самом министерстве отрицают подготовку такой меры, подчеркивая, что инициативы сейчас только находятся на стадии согласования с заинтересованными ведомствами и отраслью. Самарское рекотделение КПРФ утвердило список кандидатов на предстоящих выборах в сентябре. В общеобластную часть списка вошли глава фракции КПРФ в губернской думе Алексей Лескин, депутат Госдумы Михаил Матвеев и Михаил Усов. По одномандатным округам выдвинуты 25 человек. Напомню, выборы продлятся 3 дня, 18, 19, 20 сентября. В Самарской области изберут депутатов Государственной и губернской дум. В Самаре очистят и восстановят пруды в ботаническом саду. Речь идет об искусственных водоемах, которым больше 100 лет. Их дно постепенно заиливается, а воды становится меньше. Ботанический сад – особо охраняемая природная территория, поэтому применять тяжелую технику нельзя. В прудах ботанического сада обитают редкие виды зоопланктона, черепахи и коллекционные сорта кувшинок. Кислородный режим в этих водоемах поддерживается за счет естественной растительности, поэтому любое вмешательство должно быть максимально деликатным, сообщили в региональном Минприроды. Сейчас рассматриваются варианты точной очистки, к примеру, удаление растений, способствующих заполачиванию вручную. Сотрудники сада уже делают это, но им нужна помощь. 30-градусная жара сохранится в Самарской области на этой неделе. Местами пройдут незначительные дожди, ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 20. Специалисты рекомендуют дневные часы по возможности не находиться на открытом солнце, пить больше воды, носить легкую светлую одежду и головные уборы. Не оставлять детей и домашних питомцев в автомобилях. Лучший бомбардир сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Минувшей ночью Бразилия в 1/8 финала проиграла Норвегии 1-2 и завершила свое участие в турнире. Единственный гол бразильцев забил Неймар. Он реализовал пенальти. Сегодня на чемпионате мира Португалия встретится со сборной Испании, а США сыграют против Бельгии. Доллар на сегодня 77 рублей и 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки.
0: На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все столовые рынка в отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 7 июля во вторник в Тольятти будет ясно, без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 18-20, завтра днем 26-28 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
2: 5 песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.
0: Сегодня в нашей романтической подборке на радио Омега послушаем Моргана Уоллена и его суперхит «Love Somebody», «Touch by Touch» от группы Joy, великолепный дуэт Валерия Сюткина и Ромарио «Москва».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы «Море».
8: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает «Центр кровли».
7: А, «Центр кровли». Слышал. Телефон. Подскажешь?
8: Записывай. 93-98-93.
9: Центр кровли.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио.

0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 7 июля. В Тольятти ясно будет, осадков не обещают. Ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 18-20. Завтра днем 26-28 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
1: Тольятти 106,9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Камарон, радио Омега, меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM тройка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Хуанес, Ла Комиссионера, Looking for the Summer от Криса Ри и Pet Shop Boys.
1: Реклама. Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Только 8 июля в питомнике «Ёлы-палы» гортензия «Summer Love» со скидкой 50%. Для самых смелых приходите в свадебных образах, белое платье, фата, костюм. Получите гортензию в подарок. Ждем вас 8 июля. Подстёпки «Фермерская 14А». «Ёлы-палы». Подробности на сайте ёлы-палы.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9, телефон 2-11-11-2.
3: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsys.ru.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка понятная без

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра. 7 июля во вторник в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 18-20 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Тольятти 27 градусов.
0: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Серебро» на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Удачного вам продуктивного понедельника. Из музыки впереди свежий суперхит Оливии Дин. So easy. Буквально через минуту на радио «Омега». 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капель.
3: Я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега. What you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: на радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 7 июля. В Тольятти ясно будет, осадков не обещают. Ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 18-20. Завтра днем 26-28 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Джастин Тимберлейк на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 106.9 FM подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Треки этого часа — группа Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, Angels от Робби Уильямса, а также Бонни Тайлер.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
4: Уже более 15 лет.
3: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Группа Агата Кристи на радио Омега, там, где музыка прежде всего. В предстоящие 10 минут снова только любимые хиты на 106.9 FM. Без перерывов, Тедди Свимс на подходе, The Door уже через минуту на радио Омега. С вами Дмитрий Рожков, желаю вам отличного продолжения дня.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
2: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Только 8 июля в питомнике «Ёлы-палы». Гортензия «Саммер Лав» со скидкой 50%. Для самых смелых приходите в свадебных образах. Белое платье, фата, костюм. Получите гортензию в подарок. Ждем вас 8 июля. Подстепки «Фермерская 14А». «Ёлы-палы». Подробности на сайте ёлы-палы.ру.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
5: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: На радио Омега о погоде на завтра. Во вторник, 7 июля, в Тольятти ясно будет. Осадков не обещают. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 18-20. Завтра днем 26-28 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Red House на радио Омега, всегда хорошая музыка. Далее на 106.9 FM тройка песен из золотой коллекции радио Омега. Это хиты, проверенные временем и представляющие разные минувшие десятилетия. Послушаем дуэт Westlife, песню «Земли» Майкла Джексона, а также Джонни Хейс Джаз «Shattered Dreams».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
6: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
1: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69 62 85.
2: Центр кровли.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра. 7 июля во вторник в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 18-20 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Тольятти 27 градусов.
0: Радио «Омега». Тольятти 106,9 FM.

0: Девочки смеются.
1: Чичерина на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Еще три песни у нас на очереди. Через минуту на 106.9 FM суперхит Леони и Калума Скотта. Stay. С вами Дмитрий Рожков. Приятного вам дня.
2: Реклама. 5.

0: 5555.
1: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вирджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Я сисадмин на фирме Сетевью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
3: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 7 июля. В Тольятти ясно будет, осадков не обещают. Ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 18-20. Завтра днем 26-28 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Группа «Чикаго» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего, и где скоро уже зазвучат хиты из золотой коллекции радио «Омега». Услышим группу «Brainstorm», «Maybe», дуэт Хулио Иглесиаса и Долли Партон, а также «Take on Me» от группы «Аха».
1: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
7: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 7 июля во вторник в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 18-20. Завтра днем 26-28 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
1: Реклама. Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вирджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Хай-фай на радио Омега. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый вечер. Вернемся к музыке на 106.9 FM через минуту. На подходе подаем Мурат Салман. Time flies.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
6: Миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
9: Миллион капелек, то, что нужно детям.
8: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
1: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
2: Только 8 июля в питомнике «Ёлы-палы» гортензия «Summer Love» со скидкой 50%. Для самых смелых приходите в свадебных образах. Белое платье, фата, костюм. Получите гортензию в подарок. Ждем вас 8 июля. Подстепки «Фермерская 14А». «Ёлы-палы». Подробности на сайте ёлы-палы.ру.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. Во вторник, 7 июля, в Тольятти ясно будет. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью 18-20 градусов. Завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Тольятти 27 градусов.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: Элтон Джон, Радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где скоро начнем слушать с вами песни, проверенные временем из золотой коллекции Радио Омега, в этом отрезке Just One Last Dance от Сары Коннор, Roxette, а также Black Wonderful Life.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей, 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто». Надежно. Телефон 270-300. 270-300.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка» пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра. 7 июля во вторник в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 18-20 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Тольятти 27 градусов.
0: Радио «Омега». Тольятти 106.9 FM.

0: Группа Total на радио Омега, там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам вечера. На очереди у нас три песни, в их числе супер новинка от Милен Фармер. Сетакиля Тур. Уже через минуту на радио Омега.
1: Реклама. 5-5.

0: 8-7-5-5-5-5-5.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
5: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
4: А, Центр Кровли. Слышал, слышал. Телефон подскажешь?
5: Записывай. 93-98-93.
6: Центр Кровли.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Спонсор горячей десятки на радио Омега ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Омега».
5: Музыкальное сопровождение удачного дня.
4: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Группа «Кино» на радио «Омега», музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM тройка песен из золотой коллекции радио «Омега». Мы послушаем Duet Heads, Wonderful Life, I Want You от Savage Garden и Modern Talking.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM
2: для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
4: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
5: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. Пеликан. Свой. Родной. Недорогой.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейдинг и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра. 7 июля во вторник в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 18-20 градусов, завтра днем плюс 26-28.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: The Future X на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Парочка песен у нас на подходе. Услышим группу ДДТ буквально через минуту на радио Омега 106.9 FM в вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый вечер.
1: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один

0: Сиэтль. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300.
1: Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Только 8 июля в питомнике «Ёлы-палы» гортензия «Summer Love» со скидкой 50%. Для самых смелых приходите в свадебных образах, белое платье, фата, костюм. Получите гортензию в подарок. Ждем вас 8 июля. Подстёпки «Фермерская 14А». «Ёлы-палы». Подробности на сайте ёлы-палы.ру.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Мумий Тролль» на радио «Омега». Музыка, которую мы любим. Впереди на 106.9 FM подборка лучших хитов минувших лет из золотой коллекции радио «Омега». Ждут нас Evanescence, My Immortal, It's My Life, доктора Албана и группа Queen.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsys.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра. 7 июля во вторник в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 18-20 градусов, завтра днем плюс 26-28.
0: Радио «Омега». Тольятти.

бросив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evolute iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exceed Xlantics ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evolute iJoy, обошел городской кроссовер Yuma 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Changan CeeYuan Q05. Это данное агентство «Автостат». Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все «за» и «против» гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.
0: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
3: Во всех

0: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
2: Центр кровли.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы, неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальны. Девы, ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы, возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лести и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы, ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги, не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи, ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы, возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Шунберга. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК Капитал. Второй этаж. ТЦ Хитон. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Во вторник, 7 июля, в Тольятти ясно будет. Осадков не обещают. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 18-20. Завтра днем 26-28 градусов.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра. 7 июля во вторник в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 18-20 градусов, завтра днем плюс 26-28.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы, неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальны. Девы, ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы, возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лесть и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы, ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги, не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи, ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы, возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
3: Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Во вторник, 7 июля, в Тольятти ясно будет. Осадков не обещают. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 18-20. Завтра днем 26-28 градусов.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Дзвоник. Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.
1: Романтический вечер. На радио Омега.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио

0: 106,9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: больше слов. Больше музыки.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.